0: 3, есть мир 3, братяшка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно,